0: самолет.
1: Это радио «Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, гроза и до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, гроза и до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Только что Open Space пели «Ты плюс я». Ну, а у нас тут пятница, 4 сентября. Знаете, чем пахнет это утро? Деньгами и большими технологиями. Потому что в этот день, в 98 году, двое студентов основали компанию, без которой мы теперь не представляем жизни. Google. Тогда они даже не знали, что через пару десятилетий их поисковик будет отвечать на любые вопросы ваших жен и начальников. А еще 137 лет назад Джордж Истман запатентовал пленочный фотоаппарат Kodak. Так что сегодня отличный повод достать старые фотки и загуглить, где можно отдохнуть на выходных. С вами Наталья Егорова. Оставайтесь на Компас FM, теперь о музыкальных планах. Совсем скоро Юлианна Караулова. Перед этим ждем Робби Уильямса, но раньше всех Ума Турман. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет про гранат. Узнаем, почему его называют королем фруктов и чем полезен. Подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской 5 минут, на Ленинской от ТЗС до Тимирязевской 3 минуты. В Витебске плотное движение на проспекте Черняховского у пересечения с Московским, а также на улице Буденного у пересечения с Кирова. В Минске пробки на Денисовской и Ванеева от Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского 7 минут, на Червякова и Долгиновском тракте от Каховской до Новаторской 10 минут.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас-ФМ.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про гранат. Вы узнаете, почему его называют королем фруктов, ну и, конечно, о полезных свойствах.
0: «Здоровый день».
2: Люди давно заметили главный королевский атрибут граната, который растет на самой верхушке фрукта и очень похож на корону. Даже на легендарном Олимпе гранаты были любимым кушанием богов. Однако не только личные связи с богами сделали гранат королем фруктов. Богатый витаминный состав только подтверждает его титул. Особую пользу ярко-рубиновый плод несет для сердца и кровеносной системы. Результаты исследований израильских медиков, опубликованные в медицинском журнале Clinical Nutrition, показали, что употребление свежевыжатого гранатового сока эффективно очищает кровеносную систему от холестериновых бляшек. Также у участников исследований, которые употребляли как сок, так и мякоть, замедлялись окислительные процессы, влияющие на появление атеросклероза. Научно доказано влияние граната и на старение клеток. Особые молекулы, попадая в организм, держат в тонусе транспортную систему, которая снабжает наши клетки необходимыми веществами. Благодаря этому они медленнее стареют. Полезен сок граната и для беременных. Исследования с участием 78 женщин показали более сформированный мозг у новорожденного и лучшее кровоснабжение нервных клеток. Главным условием было выпивать всего один стакан гранатового сока в день. Содержащийся в нем витамин В12, или как его еще называют, красный витамин, помогает в кроветворении и формировании ДНК, а еще ускоряет рост клеток и укрепляет иммунитет. Также благодаря большому количеству аминокислот улучшается аппетит и работа пищеварительной системы. Кроме того, гранат – неплохое профилактическое средство от онкологических заболеваний. За это отвечает особое вещество под названием урлетин. Исследователи из Индии проверяли его влияние на раковые клетки. Опыты показали, что это вещество не только подавляет деление вредных клеток, но и снимает воспаление. А испытание урлетина на мышах показало увеличение продолжительности жизни грызунов на 45%. Ну и, конечно, витамины А, В, С, целый ряд минералов и других полезных веществ только подтверждает уникальность этого фрукта.
0: Здоровый день!
2: Однако есть у него и минусы, хоть и немного. Зерна граната в умеренном количестве

0: безопасный почти для всех. Однако сок может принести вред при язве желудка и гастрите с повышенной кислотностью. Также сок очень желательно разбавлять водой, чтобы не раздражать слизистую желудка. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
1: Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

на часах почти 8. Вы слушаете Компас ФМ. Меня зовут Наталья Горова. Пока вы настраиваетесь на это утро пятницы, самое время знать, что случилось в нашей стране и за пределами, пока мы спали. Узнаем из свежих новостях буквально через несколько секунд. Но пока ждем нашего ведущего Сергея Буракова. Расскажу, кого послушаем совсем скоро. Это будет Стас Пьеха с песней «Счастье».

0: дольше всех чаев. Время не ждет.
1: Только это в горах, как прежде поет.
0: Всех послушаем после выпуска новостей, но прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве движение плотное. Вот где пробки: на проспекте Мира от Космонавтов до Первомайской 9 минут, на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 8 минут. В Витебске плотное движение на проспекте Черняховского пересечения с Московским, а также Ленина, Замково и проспект Фрунзе, тоже плотное движение. В Минске 4 балла, и вот где пробки: на Пономаренко от Бейского до Жукова 7 минут, на Червякова и Долгиновском тракте от Каховской до Новаторской 11 минут.
2: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии как раз появился Сергей Бураков. Сейчас мы узнаем, что нового произошло. Доброе утро, Сергей. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, кого наградил президент и белорусском призере в армрестлинге.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко наградил аграриев Брестской области, пишет Билта. Так орденом трудовой славы отмечена организация «Святая воля», а ордена почета удостоен тракторист-машинист из Остромечева, а также медалей за трудовые заслуги и почетных званий удостоены еще несколько работников. Кроме того, благодарность президента объявлена коллективу «Савушкин луч» и работникам, помогавшим аграриям в период уборочной кампании. Указ и распоряжение об этом подписал глава государства накануне. Белорусская система здравоохранения вошла в двадцатку лучших мировых проектов e-health по версии ООН, пишет Белта. Так, проект централизованной информационной системы здравоохранения стал номинантом престижного конкурса этого года в Женеве. В категории «Электронное здравоохранение» разработка обошла более 100 инициатив из разных стран. А всего в конкурсе участвовало более чем 1500 проектов. Акция «Профсоюзы детям» проходит по всей стране, рассказали в Минобороны. Так, председатель Объединенной отраслевой профсоюзной организации вооруженных сил Олег Копыл и начальник Центрального дома офицеров Дмитрий Бортницкий вручили подарки воспитанникам детской студии изобразительного искусства «Маяк» при Центральном доме офицеров. Ребята получили принадлежности и материалы для рисования к началу учебного года. И последнее. Белорус Александр Хвощевский завоевал бронзу в армрестлинге на всемирных играх кочевников в Казахстане, пишет Белта. В весовой категории до 90 килограммов он занял третье место среди 12 участников.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидается дождь, гроза и до 22 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: будет все, ну
1: а... Но в итоге мировой триумф номер один в 12 странах, включая Австралию, Британию. Вот что значит правильный подход. Меня зовут Наталья Горова. У нас музыка для хорошего настроения. Прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро Стас Пьеха, перед этим Ардис. Ну а раньше всех «Танцы минус». Ну а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет, насколько точно умные часы считают потраченные калории. Подробности сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Тимирязевской до Ленинской 7 минут, на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 8 минут. В Витебске плотное движение на перекрестке с Замковой Ленина на проспект Фрунзе. Что же касается столицы, то здесь пробки на Филимонова от Парниковой до Запорожской 14 минут, на Кубоколоса от Белинского до Сурганова 7 минут.
2: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас-ФМ.
3: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, насколько точно популярные умные часы считают потраченные калории и какую технологию протестируют в Южной Корее. И это дело техники на Компас-ФМ.
2: Дело техники.
3: Умные часы так и не научили правильно считать сожженные калории. Американские ученые Университета Флориды провели эксперимент с участием 58 добровольцев. Они выполняли контролируемую кардиотренировку на горизонтальном велотренажере, чередуя умеренную и высокую интенсивность нагрузки. На руках были надеты 4 популярные модели смарт-часов: Apple Watch Series 8, Fitbit Sense 2, Samsung Galaxy Watch 5 и Garmin Forerunner 955. Фактический расход энергии участников исследователи параллельно замеряли с помощью метаболического анализатора. Этот прибор признан золотым стандартом спортивной медицины. По результатам замеров, погрешность умных часов составила до 25%, а у некоторых моделей среднее отклонение оказалось еще более ощутимым. При этом, чем выше у участника был процент жира, тем сильнее ошибались гаджеты. Ученые предположили, что главная причина искажений кроется в алгоритмах производителей. Разработчики не раскрывают параметры выбора.

0: на которых обучалась система расчета. Если в обучающих данных не хватало участников с разным типом телосложения и уровнем жировой массы, формула неизбежно дает систематический сбой. Специалисты посоветовали воспринимать цифры на экране как приблизительный ориентир, мысленно округляя их в меньшую сторону.
1: Дело техники.
0: Власти Южной Кореи собираются сделать генеративный искусственный интеллект бесплатным для всех жителей страны. Правительство запускает программу, которая должна превратить нейросетевые инструменты в универсальных цифровых помощников и встроить их в государственные и повседневные онлайн-сервисы. Как пишет издание IT Home, жители смогут использовать ИИ для самых обычных задач – записываться к врачу, искать жилье, получать подсказки по льготам. Также разработают функции для малого бизнеса. Искусственный интеллект сможет помогать предпринимателям рассчитывать налоги, искать госпрограммы поддержки и подходящие льготы. Родителям система будет рекомендовать образовательные материалы для детей. Авторы статьи подчеркивают, что недовольными остались только учителя. За прошлый год у школьников ощутимо просела успеваемость, и в этом винят именно чат-боты с искусственным интеллектом. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8:10 и 10:10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: 8:28 на часах в студии. Пятница, 4 сентября. Если вы помните, как по субботам вся страна собиралась у экранов с кружкой чая, этот пак для вас. В 1975 году в эфир вышел первый выпуск программы «Что, где, когда». Тогда еще без Волчка и знаменитой совы, но с азартом и вопросами, которые мы до сих пор любим разгадывать. А еще сегодня день тхэквондо, день стрельбы из лука, настоящие мужские виды спорта. Так что в пятницу есть о чем поговорить за ужином. Я Наталья Горова, настраиваемся на правильную волну Компас FM. Через 10 минут расскажу, что нам рекомендуют звезды на сегодня, но пока слушаем музыку и наслаждаемся этим утром. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это Артик и Асти. Девочка, танцуй, все пройдет скоро. Перед этим послушаем Fool's Garden. Ну и раньше всех появятся в нашем эфире смысловые галлюцинации. Розовые очки. Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 7 минут, на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской 5 минут. В Витебске сохраняется плотное движение на улице Замковой и проспекте Фрунзе в пересечении с улицей Ленина. Что же касается столицы, то здесь 6 баллов, и вот где пробки. На Филимонова от Парниковой до Запорожской 16 минут, на МКАД от Байкальской до Партизанского проспекта 3 минуты, на Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова 8 минут.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8:10 и в 10:10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: новости, в которой Александр Тамкович расскажет о возвращении легендарного Mitsubishi Pajero. Все подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 6 минут, на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской 5 минут. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на дороге на Новый Двор, дороге на Климовище до Нового Двора 8 минут, на Орловской от Сморговского тракта до Максима Богдановича 10 минут, на Филимонова от Парниковой до Запорожской 18 минут.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о возвращении легендарного Mitsubishi Pajero и дебюте гибридного седана Volkswagen для Китая. И это автоновости на Компас-ФМ. Mitsubishi официально представила новое поколение внедорожника Pajero. В основе лежит классическая лестничная рама из высокопрочной стали, а главной задачей разработчиков было улучшение комфорта при движении по бездорожью. В течение ближайшего года флагман марки планируют вывести на рынки примерно 100 стран по всему миру. По габаритам новинка впечатляет, почти 5 метров в длину. Под капотом на старте 2,4-литровый дизель с крутящим моментом 480 ньютон-метров, работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом. Есть 7 предустановленных режимов электроники для гравия, снега, песка, грязи и камней. В салоне сочетание классики и современности. Массивный 4-спицевый руль, традиционные рычаги коробки и трансмиссии на центральном тоннеле. Тут же присутствует и связка из 2 14-дюймовых экранов. Еще есть камеры кругового обзора с функцией прозрачного капота, которая сама включается на бездорожье. Все версии трехрядные, а сиденья второго ряда сдвигаются на 150 мм. Производство развернут в Таиланде, а на рынок внедорожник выйдет в следующем году.
1: Автоновости.
2: Немцы представили гибридный седан ID.ERA 5S размером с Passat по стартовой цене около 11,5 тысяч евро. Это специально адаптированная для Китая модель с упрощенной оптикой. Спереди и сзади тонкие световые полосы, а логотипы подсвечиваются. Салон целиком заточен под китайских покупателей. Почти никаких физических кнопок, огромный 15,6-дюймовый центральный дисплей и 8,8-дюймовая цифровая приборка. Силовая установка гибридная. 1,5-литровый атмосферник на 109 сил и электромотор на 237 лошадиных сил. Батарея емкостью 19 кВт-часов дает до 160 километров электрического хода. Любопытно, что Volkswagen сейчас изучает возможность производства и продажи китайских моделей в Европе. Для ID.ERA 5S это может быть актуально, ведь в европейской линейке больше нет седана среднего класса с ДВС. Passat остался только в кузове универсал. Правда, европейские цены наверняка окажутся заметно выше китайских. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.
1: Автоновости. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.
1: В этом городе нет нас, и царит в облаках боль.

0: Почти 9 утра, с вами утро пятницы. Пока вы добирались до работы, мир не стоял на месте. Все самое важное узнаем из выпуска новостей. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и зарядиться настроением на весь день, потому что пятница. Через несколько секунд свежие новости к этому часу. Но пока ждем Сергея Буракова, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого послушаем, это будет группа «Браво».
1: Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна.
0: Перед этим послушаем No Doubt

0: звучит сразу после выпуска новостей, но сначала проверим, что же происходит на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 5 баллов. И вот где пробки. На МКАД от Шаранговича до Притыцкого 9 минут. На МКАД от Магистральной до Партизанского проспекта 4 минуты. На Орловской от Сморговского тракта до Богдановича 11 минут. На Филимонова от Парниковой до Запорожской 9 минут. На Якуба Колоса от Белинского до Сурганова 9 минут. На МКАД от Байкальской до Партизанского проспекта 3 минуты.
1: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии как раз появился Сергей Бураков. Доброе утро, Сергей. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу о встрече главы Белэлекпрома и о новом поводе хвататься за корзинки любителям тихой охоты.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Рабочая встреча главы Белэлекпрома с делегацией сельхозорганизации Танзании прошла в Минске накануне, пишет Белта. В центре внимания сотрудничество в легкой промышленности и прямые поставки хлопкового волокна из Африки. Стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия и возможность расширения источников сырья для белорусских предприятий. Добавлю, диверсификация сырья и укрепление партнерских связей с Африкой важны для стабильной работы текстильной отрасли и производства качественной продукции. Золотовалютные резервы Беларуси за август выросли до 13,8 миллиарда долларов, пишет Белта. Как сообщили в Нацбанке, это связано с ростом цен на золото. Объем иностранной валюты увеличился на более чем 108 миллионов долларов, а золото почти на 930 миллионов. Так уровень резервов превышает целевой показатель. Боевая подготовка в вооруженных силах продолжается, рассказали в Минобороны. Так, упражнения по преодолению водной преграды на БТР выполнили курсанты 307-й школы подготовки мотострелковых и десантных подразделений 72-го гвардейского объединенного учебного центра накануне. Военнослужащие успешно справились с поставленной задачей. И последнее. Новый повод хвататься за корзинки уже появился у белорусских грибников, пишет .бай. В белорусских лесах пошли рыжики. Грибы, которые многие считают самыми вкусными. А первый урожай собрала жительница Жабинского района уже 1 сентября. Рыжики относятся к съедобным грибам первой категории. Их называют царскими. Издавна они подавались к столу знати. Отмечается, что особенно хороши грибочки в соленом и маринованном виде.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидается дождь, гроза и до 22 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Голос FM.
1: No Doubt, Don't Speak – песня, которая спасла группу от распада. Ее написали о расставании, а она стала гимном миллионов. В США ее крутили на радио 16 недель подряд – рекорд того времени. Ну а сегодня, 4 сентября, в Гродно празднуют 898 лет. Стартует акция «Беларусь одинная» по всей стране, ну а синоптики обещают грозы. Так что, если не хотите говорить о погоде, просто молча возьмите зонт. Оставайтесь с нами, я Наталья Горова, вы слушаете «Компас FM». И в ближайшее время ждем группу «Браво». Перед этим Майкл Джексон, но раньше всех «Моральный кодекс» появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет об упрощении условий кредитования на белорусские товары. Узнаю подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 4 балла, и вот где пробки. На Орловской от Сморговского тракта до Богдановича 11 минут. На Орловской от Богдановича до Крастояновой 10 минут. На проспекте Пушкина от Адоевского до Притыцкого 4 минуты. Придется постоять.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Народные новости на Компас-ФМ.
3: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Кредит на белорусские товары – это удобно и не слишком затратно. Хорошие условия – качественная продукция. Однако сама процедура не всех устраивает. По мнению властей, многих раздражает нынешний механизм кредитования, который предполагает обязательный поход в банк, пишет Точка.бай. И сейчас в стране хотят упростить получение льготного кредита на отечественные товары. Как это может выглядеть, рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Так, до конца этого года в планах у ведомства выработать схему взаимодействия между участниками, которых касается кредит – банками, производителями, магазинами и покупателями. И чтобы повысить привлекательность кредита, предложено оформлять его прямо в месте продажи. Ведь гораздо легче потратить чуть больше времени в магазине, чем выписать в торговом объекте счет-фактуру, потом отстоять очередь в банке. Люди привыкли к быстрому ритму жизни, и тратить время в очередях не очень им подходит. В итоге многие просто перестают пользоваться такими кредитами. И тот эффект, который ожидают получить от кредита, кредитование на потребительские товары снижается. Поэтому в этом опросе будут вырабатывать более активную и современную стратегию, подчеркнули в март. Добавлю, весной Совет министров утвердил новый механизм льготного потребительского кредита на народные товары. Теперь белорусы могут брать его под 4% на покупку отечественных товаров, но для производителей правила ужесточились. А именно, тем, кто желает участвовать в программе, теперь нужно получать сертификаты продукции собственного производства. В Совмине пояснили, перечень товаров сохраняется. Это 35 товарных групп. Однако от списков конкретных производителей и их продукции правительство решило отказаться. Участвовать могут те, у кого есть сертификат. Новым постановлением также разрешено брать кредит под 4% на санаторно-курортное лечение в Беларуси. Напомню, с начала года уже ввели дифференцированные сроки погашения. 1, 2 и 3 года в зависимости от категории товара. А список белорусских производителей в программе расширили. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Народные новости». Реклама на Компас FM.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: ты любовь размешала только что для нас в эфире Виктория Олешко. Отлично для пятницы. Ну а если у вас еще нет планов на выходные, то есть предложение посетить город Гродно. Там вовсю празднуют День города. Гродно исполняется 898 лет. В парке Жильбера церемонии и интерактивные зоны, а в новом замке туристический форум. Сам по себе город очень уютный и красивый. Есть на что посмотреть и отлично провести выходные. Но мы продолжаем. Вы на Компас FM, с вами Наталья Егорова. Сейчас о музыке. Вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем Владимира Преснякова.
1: Нам от любви никуда не скрыться и не остановись. И сейчас со мной.
0: Перед этим послушаем Рэм.
2: That's me in the corner. That's me in the spot.
0: Ну и раньше всех Николай Носков. Послушаем сразу, как только я проверю дорожную информацию.
3: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве появилась пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина на 10 минут. Вас задержат пути. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 балла. И вот где пробки: на Орловской от Богдановича до Крастояновой 5 минут. На Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской 3 минуты.
3: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Голос FM.
1: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Спектакль «Амурные забавы» можно посмотреть сегодня вечером в Новом театре. Это дерзкая, страстная и остроумная комедия. Обеспеченный господин собирается выдать замуж свою дочь. Мужчина договаривается со старым другом, чей сын должен приехать на смотрины, чтобы молодые познакомились. Желая узнать настоящее намерение жениха и его характер, девушка решает схитрить. Она меняется местами и костюмами со своей служанкой. Постановка «Амурные забавы» начинается в 7 вечера. Стоимость билета — это 35 рублей.
0: Планы на вечер.
1: «Небо, река, планета после шума» — так называется погружающая медиа-выставка, которая проходит в Доме экспериментального искусства. Этому масштабному арт-проекту нет аналогов в СНГ. Вы побываете в помещении, которое выглядит как новая планета. Здесь соединили бетон, 500 тонн воды, живую природу, искусство и технологии. Шумит водопад, идет дождь, просыпается вулкан и распускаются цветы. Можно покататься на лодках, пройтись по воде, порисовать на песке и написать себе письмо в будущее. Полное погружение и естественность атмосферы. Выставка «Небо, река, планета после шума» работает со среды по воскресенье до 9 вечера. Стоимость билета от 30 до 58 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер.

0: Почти 10 утра, пятница, 4 сентября. С вами Наталья Егорова на Компас FM. Мы продолжаем работать в прямом эфире. И, как всегда, в это время готовы предложить вам самую свежую и объективную картину событий. Впереди у нас свежие новости. Сергей Бураков приготовил нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро. Город 312.
1: Среди огней.
0: Перед этим послушаем Криса Риа.
2: Where have you been? Where are you going to?
0: Но в самое ближайшее время конец фильма.
3: Вдали горят огни, и кажется, нас ждут они.
0: Ждем после выпуска новостей, но пока проверяем дорожную обстановку.
4: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на проспекте Фрунзе от проспекта Людникова до улицы Смоленская. В Минске 2 балла, и вот где пробки. На проспекте Дзержинского от Голубева до Любимого 9 минут. На Сурганово от проспекта Независимости до Платонова 6 минут.
4: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии уже появился Сергей Бураков. Сергей, привет. Что ты для нас приготовил?
1: Привет, Наташа. Сейчас я расскажу о заседании с участием вице-премьера Беларуси и о том, какую миниатюру установили в Витебске.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Заседание Национальной комиссии по правам ребенка под председательством вице-премьера Натальи Питкевич прошло в Минске накануне, пишет Белта. В центре внимания вопросы безопасности детей в интернете. Участие приняли представители госорганов, общественных объединений, операторов связи и лаборатории Касперского. Вице-премьер подчеркнула, важно, чтобы интернет не причинял ребенку вреда, не вовлекал в азартные игры и не делал его жертвой мошенников. А родители, учителя и государство должны вместе учить детей грамотно и безопасно пользоваться сетью. Около 20 миллионов детей в 21 стране мира сталкивались с цифровой эксплуатацией в интернете ежегодно, пишет Билта. Так, по данным ЮНИСЕФ, опрос подростков показал, каждый пятый сталкивался с цифровой эксплуатацией. В частности, более 15 миллионов видели нежелательный контент, 9 миллионов участвовали в разговорах интимного характера, а 4 миллиона стали жертвами распространения таких материалов без согласия. Более 60% случаев происходит в соцсетях, но менее 1% доходит до правоохранительных органов. Выставка «Мова любови и служения» художницы Светланы Воробей открылась в Центральном доме офицеров накануне, рассказали в Минобороны. В числе почетных гостей присутствовал помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Косинский. В рамках открытия прошел перформанс «Ожившие картины» с участием курсантов военной академии военного факультета в ГУИР. Также на выставке побывали воспитанники детской студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Маяк» студии военных художников. И последнее. Новую миниатюрную скульптуру «Учитель и ученики» установили в Витебске возле детского центра «Скейт», пишет Белта. Это 9-я работа местного скульптора Сергея Сотникова из серии «Волошки». А инициатором проекта стала руководитель центра Екатерина Сердечная.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидается дождь-гроза и до 22 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Крис Риа и его «The Blue Cafe» — главный трек альбома 98 года. Эта композиция была написана специально для немецкого сериала. Такой гитарный, чуть меланхоличный блюз. Идеально для того, чтобы сделать глубокий вдох посреди рабочего утра. Пятница продолжается, часы идут, но напряжение уже начинает отпускать. Впереди выходные, а пока просто наслаждаемся моментом и хорошей музыкой. Меня зовут Наталья Егорова, мы продолжаем заряжаться музыкой на Компас FM. И вот кого ждем, совсем скоро город 312, перед этим Lighthouse Family, ну а раньше всех Вячеслав Бутусов. Но впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, какую технологию протестируют в Южной Корее. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на улице Белобородова, пересечение с проспектом Черняховского и Московским проспектом. В Минске 2 балла, и вот где пробки. На проспекте Дзержинского от Голубева до Любимого 9 минут, на Шаранговича от Сухаревской до Горецкого 4 минуты.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, насколько точно популярные умные часы считают потраченные калории и какую технологию протестируют в Южной Корее. И это дело техники на Компас FM.
1: Дело техники.
2: Умные часы так и не научили правильно считать сожженные калории. Американские ученые Университета Флориды провели эксперимент с участием 58 добровольцев. Они выполняли контролируемую кардиотренировку на горизонтальном велотренажере, чередуя умеренную и высокую интенсивность нагрузки. На руках были надеты 4 популярные модели смарт-часов: Apple Watch Series 8, Fitbit Sense 2, Samsung Galaxy Watch 5 и Garmin Forerunner 955. Фактический расход энергии участников исследователей параллельно замеряли с помощью метаболического анализатора. Этот прибор признан золотым стандартом спортивной медицины. По результатам замеров, погрешность умных часов составила до 25%, а у некоторых моделей среднее отклонение оказалось еще более ощутимым. При этом, чем выше у участника был процент жира, тем сильнее ошибались гаджеты. Ученые предположили, что главная причина искажений кроется в алгоритмах производителей. Разработчики не раскрывают параметры выборок, на которых обучалась система расчета. Если в обучающих данных не хватало участников с разным типом телосложения и уровнем жировой массы, формула неизбежно дает систематический сбой. Специалисты посоветовали воспринимать цифры на экране как приблизительный ориентир, мысленно округляя их в меньшую сторону.
1: Дело техники.
2: Власти Южной Кореи собираются сделать генеративный искусственный интеллект бесплатным для всех жителей страны. Правительство запускает программу, которая должна превратить нейросетевые инструменты в универсальных цифровых помощников и встроить их в государственные и повседневные онлайн-сервисы. Как пишет издание IT Home, жители смогут использовать ИИ для самых обычных задач – записываться к врачу, искать жилье, получать подсказки по льготам. Также разработают функции для малого бизнеса. Искусственный интеллект сможет помогать предпринимателям рассчитывать налоги, искать госпрограммы поддержки и подходящие льготы. Родителям система будет рекомендовать образовательные материалы для детей. Авторы статьи подчеркивают, что недовольными остались только учителя. За прошлый год у школьников ощутимо просела успеваемость, и в этом винят именно чат-боты с искусственным интеллектом. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8:10 и 10:10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Дело техники».

0: 10:28 на часах в студии. А знаете, чем еще примечателен этот день? Весь мир отмечает Международный день тэквондо. Этот праздник учредила Всемирная Федерация в 2006. Ну а дату выбрали не случайно. Именно 4 сентября 1994 года Международный олимпийский комитет официально включил тэквондо в программу Олимпийских игр. И с тех пор этот корейский вид боевых искусств объединяет миллионы людей по всему миру. Так что сегодня есть повод вспомнить о силе духа, дисциплине и гармонии. Ну а мы продолжаем наш эфир. С вами Наталья Егорова. И мы включаем то, что поднимет настроение и добавит драйва. И в ближайшее время послушаем группу «Добро».
1: Услышит весь район, что я в тебя влюблю. И лишь гитары звон уносит по дворам.
0: Перед этим «Джипси Кингс».

0: послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Puls FM.
1: Только что спели Skynet, Kahane в нашем эфире посвящается всем любимым. Но у нас без 20:11 на часах в студии. А вы знали, что 4 сентября – это день, когда мир начал говорить на расстоянии? В 1837 году американский изобретатель Сэмюэл Морзе впервые публично представил свой электрический телеграф. Именно тогда он продемонстрировал систему, которая позволяла передавать сообщения с помощью точек и тире. Та самая азбука Морзе, которую мы все знаем. Представляете, без этого изобретения не было бы ни интернета, ни мессенджеров, ни даже нашего радио. Так что сегодня можно сказать спасибо Морзе, что мы всегда на связи. Ну а нас можно слушать в интернете на сайте Компас FM Bay, дружить с нами в соцсетях. А еще в выходные с нами можно танцевать, включайте нашу волну вечером. У нас дискотека 90-х. Танцуем и поем вместе под любимые хиты. Отличной вам пятницы. Меня зовут Наталья Горова. Прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро добро. Перед этим Gypsy Kings, ну а раньше всех Чайф. Ну а прямо сейчас проверим, что уже происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве появилась пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. На 5 минут вас задержат пути. В Витебске и в Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: На часах в студии почти 11, и мой эфир подошел к концу. Меня зовут Наталья Егорова, я прощаюсь с вами до понедельника. Желаю вам отличных выходных. В студии уже появилась Анастасия Лисова. Привет, Настя. Как настроение перед выходными?
1: Наташ, привет. Пока еще сонная, но планы уже построены. Так что будем двигаться выбранным путем, слушая любимое радио. И вот кого предлагаю послушать в ближайшие полчаса. Будет группа «Градусы».

0: раньше остальных споет группа «Високосный год».
1: Как посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души.
0: Эту песню услышим раньше остальных, ну а прямо сейчас переключаемся на новости.
2: В Минске 11 часов.

0: Актуальные новости к этому часу для нас подготовил Сергей Бураков. Сергей, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу о фестивале в Жемчужном и об оповещении водителей на дороге.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Фестиваль «Дожинки-2026» пройдет в агрогородке «Жемчужный» Барановичского района завтра, пишет Билта. Так мастера всех районов Брестской области испекли оригинальные караваи, а лучший каравай выберут на празднике. Кульминацией мероприятия станет шествие делегаций районов и чествование лучших работников села. Гостей также ждут более 100 торговых павильонов и палаток, а завершится вечер фейерверком. Жилищный фонд Минска готов к зиме, пишет Билта. Как рассказали специалисты Минского городского жилищного хозяйства, подготовка велась почти 4 месяца. Проверили тепловые сети и инженерные системы, паспорта готовности получены. А ремонт кровель и стыков выполнен на 95%, завершат к 1 октября. Перечень специальностей воинского учета для женского пола обновлен в Беларуси, сообщили в Минобороны. Документ определяет специальности, по которым женщины с 19 лет подлежат первоначальной постановке на воинский учет. Списки – лечебная, сестринская, медико-диагностическое дело, фармация и ветеринарная медицина, а также ряд специальностей переподготовки. Более подробно с документом можно ознакомиться в сети. И последнее. ГАИ Минской области внедрила систему оповещения водителей о выходе животных на дорогу, пишет Билта. Так, специальный переход для диких животных обустроен на 82-м километре трассы М6 в Воложенском районе. При приближении зверя система включает световую сигнализацию на знаке и выводит сообщение на табло. Работает до тех пор, пока животное не покинет опасную зону.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидается дождь, гроза и до 22 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

0: Ну что же, друзья, вот мы добрались до очередной пятницы. Да, она первая этой осенью, поэтому постарайтесь провести сегодняшний день на отлично. Закрывайте все хвосты, чтобы развалить за неделю, чтобы с вечера уже начать качественно отдыхать. Про планы мои и ваши поговорим чуточку позже, но пока актуальный музыкальный прогноз на ближайшее время. И да, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Елисова. Ну а слушать будем группу «Градус» и хит про режиссера. Еще будет песня «Залипательно» от дуэта «Зиверт и Пицца». Ну а раньше остальных про то, как цветут цветы, споет группа «Танцы минус». Так что оставайтесь на нашей волне подольше.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

Ну что ж, друзья, если вы прослушали утренний гороскоп, то не расстраивайтесь. У меня для вас очередная порция предсказаний. Ну и да, не обращайте внимания на то, что я заговариваюсь, так как пятница у нас сегодня такая сонная. Поэтому, ну что делать, все мы люди, да? Так вот, продолжаем. Раз сегодня пятница, то давайте поговорим о настроении и о том, что думают об этом звезды. Итак, овны, ваш девиз сегодня: вижу цель, не вижу препятствий. Главное, не снести по пути принтер и любимого начальника. Переходим к тельцам. Ваша внутренняя батарейка сегодня заряжена на режим максимального энергосбережения. Слушайте, мне сегодня сложно даются какие-то предложения, слова и тому подобное. Ладно, шевелитесь только в сторону кофемашины, ну или дивана. Видимо, это мой прогноз тоже. Близнецы, настроение скачет быстрее, чем курс валют. На всякий случай предупредите коллег, чтобы не подходили без конфеты. Да, вы знаете, нам это свойственно. Переходим к ракам. Сегодня вы самоспокойствие и дзен. Вас не выведет из себя даже внезапный отчет за 5 минут до конца рабочего дня. Ну, а что касается львов, то ваша душа сегодня требует праздника, овации, ковровой дорожки прямо к вашему столу. Если коллеги не аплодируют, они просто завидуют. Ох, эти львы, всегда вам подавай все самое царственное. Но на этом предлагаю прерваться, послушать музыку, а уже чуточку позже продолжить наш гороскоп. Напоминаю, с вами Компас FM, Анастасия Лисова. И в эти полчаса мы послушаем Иракли. Еще споет Брайан Адамс и Ханс Зиммер. Ну а раньше остальных появится Чиша компания.

0: политический реализм. Хочется все разложить по полочкам и переделать чужую работу. Совет от звезд – выдохните, скоро выходные. Весы, сегодня вы в гармонии с миром настолько, что готовы простить соседу сверху даже перфоратор. А вот у скорпионов внутри проснулся великий стратег. Настроение захватить мир или хотя бы последнюю булочку в буфете. У стрельцов сегодня также оптимизм бьет ключом. Вы готовы обнять весь мир. Главное – делать это аккуратно, чтобы никого не напугать в коридоре. Но, козероги, ваша серьезность зашкаливает, как на партсобрании. Сегодня ищите повод улыбаться. Все-таки пятница, друзья. Водолеи, переходим к вам. Ваше настроение сегодня – творческий хаос. Идеи фонтанируют, но собрать их в кучу получится ближе к понедельнику. Это нормально. Выдыхайте и расслабляйтесь. Ну и, наконец, рыбы. Заканчиваем вами. У вас сегодня романтический настрой и легкая рассеянность. На вопрос коллег сегодня лучше отвечать загадочной улыбкой Мона Лизы. Да, это обычно всех бесит. Ну что же, вот такой расклад от звезд на сегодня. Ну а прислушиваться к нему или нет, решать только вам самим. Это Компас FM, с вами Анастасия Лисова. Да, еще до конца этого часа компанию нам будет составлять группа Scorpions, также Иракли, да, раньше всех Александр Маршал. Так что не скучаем, а слушаем любимую музыку вместе.
1: Реклама на Компас FM.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
1: Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Это был знаменитый хит группы Scorpions. Кстати, трек создавался как благотворительный сингл совместно с ЮНИСЕФ в поддержку беженцев, пострадавших от гражданской войны в Руанде. Все доходы от продаж группа направила на помощь пострадавшим. Так что не стесняйтесь, вы оказываете посильную помощь тем, кто в этом действительно нуждается. Ну и также слушайте классную музыку на любимом радио. Это зачтется вам в карму. Это Компас ФМ, в эфире Анастасия Лисова. И совсем скоро к нам присоединится наша новостная ведущая Вера Светлова, чтобы рассказать все самое актуальное к этому часу. Ну а сначала давайте поговорим о ближайших музыкальных планах в эфире. Итак, к нам присоединится Полина Гагарина. И сейчас поет группа «Европ». Ну а раньше остальных услышим Агату Кристи.

0: Обо всем, что происходит вокруг, знает Вера Светлова. Поэтому давайте узнаем у нее подробности. Вер, привет. Что ты для нас подготовила? Рассказывай.
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, кому объявил благодарность президент и о первой службе роботакси в Лондоне.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Благодарность президента объявлена труженикам агропромышленного комплекса и коллективам шести сельхозпредприятий. Соответствующее распоряжение глава государства подписал накануне, пишет Белта. Так, за значительный вклад в развитие сельхозотрасли, достижение высоких производственных показателей, благодарности президента удостоены труженики агропромышленного комплекса Минской области и Несвежского района, а также коллективы работников шести сельхозпредприятий, в их числе Межлесское, Свислочь, Козловичи Агро и другие. О факторах опасности при грозах, которые ожидаются в отдельных районах страны сегодня, предупредили спасатели, пишут Минск Новости. Так, возможно, обрывы линий связи электропередачи, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Кроме того, могут возникать пожары в лесу, в жилых и производственных зданиях. Спасатели призывают к осторожности. Начальник вещевого управления Министерства обороны проведет прямую телефонную линию завтра. Номер 8-017-297-10-22. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Первую службу роботакси запустили в Лондоне, пишет СБ «Беларусь сегодня». Отмечается, что в отличие от США и Китая, где роботакси работают без водителя человека, Европа придерживается более осторожного подхода к использованию беспилотных такси. В Лондоне за рулем по-прежнему будет находиться человек, наблюдающий за поездкой, который сможет схватить руль или нажать на тормоза, если возникнет проблема.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидается дождь, гроза и до 22 с плюсом. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Верить в чудеса нам предлагал только что Иван Негруза, поэтому давайте все вместе подумаем о хорошей погоде на выходные. А то столько всего нужно успеть сделать за эти дни. Лично у меня по плану, например, привести в порядок клумбы в саду и обрезать деревья. Нет, отдыхать, конечно, тоже планирую, но все же хочется и полезным чем-то позаниматься. Не знаю, какие планы у вас, но пусть все сбудется так, как вы это планируете. В любом случае, периодически включайте Компас FM. У нас здесь много хорошей музыки. А меня же зовут Анастасия Лисова, и в эти 15 минут слушать будем Полин Гагарину. Также споет Мод свою песню про август. Ну а раньше всех с паранойей будет Николай Носков.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Слушайте, сегодня увидела у знакомой в ленте мини-фоторепортаж с лесом и грибами. Да и знаете, мне самой захотелось. Чтобы вы понимали, я далеко не грибник, и в лесу с этим занятием была буквально несколько раз. Но вот сейчас хочется. Короче, видимо, когда немножко за 30, то тянет на такие тихие заварушки. Боже, страшно подумать, что же будет потом. Куча кошек и вязаные носки. Страшно-страшно. Ладно, главное, чтобы это все приносило удовольствие. Ну а прямо сейчас мы его будем получать с помощью музыки. Это Компас FM, Анастасия Лисова. И в ближайшие полчаса предлагаю послушать А-студио. Еще будет группа Aerosmith.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: практически час дня в стране. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И только что был хит от группы Limp Bizkit. В самой песне поется о глубоком одиночестве, внутренней боли и маске злодея, за которой прячется герой, прячет свои истинные чувства и потребность любви. Да, всем нам нужна любовь, ласка и плечо, на которое можно было бы опереться. Ну или свободы уши для того, чтобы выговориться. Надеюсь, в вашем окружении есть такие люди. Ну а сейчас вы на Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И так как связь у нас односторонняя, то я буду вас всячески поддерживать легкими разговорами и приятной музыкой. Ну и в следующем часу услышим группу Любэ.
1: Дорога, дорога, ты знаешь, как много.
0: Также будет группа Стереофоникс. Ну а раньше всех споет Александр Шевченко.
2: Будет все, как ты захочешь. Мир у ног твоих.
3: В Минске 13 часов.

0: Наша новостная ведущая Вера Светлова уже с нами и готова поделиться чем-то интересным. Вер, привет, о чем будут новости?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, о чем заявил глава администрации президента и о том, какие соревнования пройдут в столице в воскресенье.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Беларусь может принять участие в инфраструктурных проектах на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой по итогам встречи во Владивостоке на полях Восточного экономического форума, сообщает телеканал ОНТ. Так, заинтересованность в развитии кооперации высказали руководители Хабаровского и Камчатского края, Якутии, Еврейской автономной области и Магаданской. Энергетика и инфраструктура – ключевые направления сотрудничества. А еще на форуме обсудили и обеспечение территории Крайнего Севера, Дальнего Востока и европейской части России товарами белорусского производства. Центр столицы практически полностью перекроют в воскресенье, пишет .бай. Причина – Минский полумарафон. Ограничения затронут главные улицы с 7 до 16 часов, поэтому автобусы и троллейбусы поедут по измененным маршрутам. Общественный транспорт будет объезжать закрытые участки, а часть остановок временно не будет работать. А подробности о движении и схеме объезда можно найти в сети. Совместные работы поисковых подразделений Беларуси и России в Гродно завершились, рассказали в Минобороны. В них принимали участие военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Беларуси и 90-го отдельного специального поискового батальона России. Так, на трех поисковых объектах были найдены в совокупности 7 останков военнослужащих Красной Армии. Также среди находок личные вещи, фрагменты обмундирования и оружия. Останки воинов передаются в местный сельсовет или райисполком, который принимает решение о месте их перезахоронения, а найденные предметы отправятся в ближайший военкомат. И последнее. Первые масштабные соревнования по паркуру пройдут в столице воскресенье, пишут Минск-Новости. Гостей ждет диджей-сет, а еще запланированы конкурсы и розыгрыши. К участию допускаются юноши и девушки от 14 до 31 года. Участие бесплатное, но регистрация обязательна. Соревнования пройдут в парке экстремальных видов спорта на улице Столетова, 1. Начало в 14 часов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидается дождь, гроза и до плюс 22. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, это был Игорь Корнелюк с песней «Просто замечательный город, которого нет». Ну а сейчас на часах уже 13:14, на календаре пятница и уже 4 сентября. О праздниках этого дня я расскажу буквально через несколько минут, ну а пока будет очередной музыкальный прогноз. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, ну и скоро к нам присоединится группа «Любэ» с дорожной песней. Также послушаем Жень Трофимова и «Комната культуры» и хит «Привет». Ну а раньше всех будет «Город 312» с песней «Вне зон доступа». Ну а я как бы к этому добавляю, что наше радио можно слушать и в интернете, сайт compass.fm.by. Находите, включайте и слушайте любимые треки в свое удовольствие. Так что не теряйтесь.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

Ну что же, я вам обещала сегодня рассказать о праздниках этого дня. Так что устраивайтесь поудобнее, ищите для себя подходящий повод для вечера этой пятницы. Итак, сегодня, 4 сентября, отмечается Международный день тэквондо. Еще Международный день стрельбы из лука. Дальше, день овощей, день хомяка и день незнакомых дорог. Так вот, если вы решите сегодня выбрать последний, то подыщите хорошего попутчика, чтобы путешествие оказалось приятным. Ну и здесь я просто обязана порекомендовать вам наше радио. Ведь Компас FM всегда по пути. Помните наш слоган, да? Анастасия Лисова с вами в эфире. Ну а еще компанию нам будет составлять Григорий Лепс и Ирина Аллегрова. Также появится Гэри Мур. Ну а раньше всех будет Вячеслав Бутусов.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

которой только что была Кристина Орбакайте с песней «Признание». Ну, а наша рабочая пятница продолжается, но не переживайте, высиживать это время нам остается все меньше и меньше. Ну, а как еще можно назвать последние часы перед выходными, а? Вот скажите мне. Все мы мысленно уже едем в направлении к дому и предвкушаем безмятежное лежание на диване, зная, что завтра можно будет поспать подольше. Так что, друзья, давайте завершайте накопившиеся за сегодня дела, да и за неделю в принципе, чтобы в воскресенье у нас не болела голова от количества поставленных задач на понедельник. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. Ну и касаемо музыки, до конца этого часа будем слушать Криса Ри, также дуэт Григория Лепса и Ирины Аллегровой. Ну а прямо сейчас появится группа «Чайф».

0: Ну что же, практически 3 часа в нашей стране. Вы слушаете Компас ФМ, а все это время с вами была я, Анастасия Лисова. Но моя смена подошла к концу, поэтому я прощаюсь с вами до понедельника. И желаю прекрасного вечера и таких же хороших выходных. Но передаю в разные правления Дарье Ветровой. Именно она будет вас развлекать и радовать в вечернем эфире. Даш, привет! На сегодня никаких вопросов, просто пожелаю тебе хорошо провести этот день.
1: Привет, Настя, спасибо большое, а тебе я желаю прекрасного вечера, учитывая, что ты уже освободилась, но, несмотря на это, пусть любимая музыка по-прежнему будет рядом. А вот наши ближайшие планы на Компас FM. Скоро появится Вячеслав Быков.
2: Любимая моя.
1: До этого споют Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг.
3: Let's make it awful.
1: А раньше всех услышим Машу и Медведей. Эта композиция прозвучит после выпуска новостей.
4: В Минске 15 часов.

0: студии появилась Вера Светлова, чтобы поделиться с нами актуальной информацией. Вера, привет! Что интересного успело произойти?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, какое предприятие посетил премьер-министр и о том, где заработает еще один аэропорт в стране.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Премьер-министр Александр Турчин посетил Белджи сегодня, пишет Белта. Это его второй визит на завод в этом году. В апреле основными темами были итоги минувшего года и перспективы отечественного автопрома. Тогда же обсуждались планы по строительству собственного штамповочного производства, которое должно заработать в конце 2027 года и позволит увеличить выпуск машин и повысить локализацию. Теперь в повестке оценка проделанной работы и текущих показателей завода. Добавлю, за время работы предприятия выпущено около 400 тысяч автомобилей, из которых более 100 тысяч реализовано в Беларуси. Бесплатные консультации проведут столичные нотариусы 17 сентября, пишут Минск Новости. Граждане и представители бизнеса смогут обратиться в любую нотариальную контору. Специалисты ответят на вопросы по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, отчуждению недвижимости и другие. Адреса, телефоны и время приема можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса». Перечень специальностей воинского учета для женского пола обновлен в Беларуси, сообщили в Минобороны. Документ определяет специальности, по которым женщины с 19 лет подлежат первоначальной постановке на воинский учет. В списке лечебная, сестринская, медико-диагностическое дело, фармация и ветеринарная медицина, а также ряд специальностей переподготовки. Более подробно с документом можно ознакомиться в сети. И последнее. Еще один аэропорт скоро заработает в Беларуси, пишет «Точка.бай». Воздушную гавань готовят к открытию в Гродно. Основные работы на объекте уже завершены. Осенью поступит навигационное оборудование, а заработает аэропорт уже этой зимой. Добавлю, из Гродно самолеты будут летать в Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, большой интерес есть у Калининграда и других российских авиакомпаний. А в будущем из Белорусского областного центра могут летать и чартерные рейсы на курорт.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске ожидается дождь, гроза и до плюс 15. Завтра днем в этих городах также пройдут дожди, возможны грозы и до 20 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

0: Пока мы тут близимся к 27-му году, в моду возвращается обувь из 90-х и нулевых. Об этом говорят стилисты. Речь о моделях на платформе. Босоножки, тапки и кроссовки с высокой подошвой. Кроме этого, в моду вернулись туфли Мэри Джейн, а еще желейные сандалии и сетчатые балетки из нулевых, но не ярких, а таких приглушенных цветов. Ну а что касается музыки на Компас FM, это тоже не стареющая классика. Впереди у нас Вячеслав Быков, Владимир Пресняков, а раньше всех Владимир Кузьмин. Его услышим буквально через 20 секунд. И напомню, что эту пятницу с вами провожу я, Дарья Ветрова.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Это радио Компас FM.
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: Компас FM. Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете Компас FM.

0: 15:29 на часах, пятница в самом разгаре, и погода тоже разгулялась, но радует, что хотя бы нет торнадо, о котором нас предупреждали несколько дней. Так что вот, всегда есть то, чему можно порадоваться, и, конечно же, нас продолжает радовать любимая музыка. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и впереди у нас Юлия Савичева.
1: Мне очень жаль, моя любовь.
0: До этого появится группа Aerosmith. А раньше всех споет Константин Никольский.
2: Отыщите в тишине голос ласковый, любимый.
0: Ждем эту композицию после небольшой рекламы.
3: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Звонкий был только что в эфире с треком «Голоса», и когда эта композиция стала популярна, на музыканта обрушились обвинения в плагиате мелодии. Исполнитель же рассказал, что спорные элементы в песне — это аудиофрагменты из открытой и бесплатной музыкальной библиотеки, которая доступна каждому. А мы продолжаем слушать классную музыку. «Пятница» набирает обороты, с вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и дальше в эфире прозвучат Майкл Джексон, Юлия Савичева, а раньше всех «Смысловые галлюцинации». Их услышим буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7:40 и в 16:25 в будни. А еще в выходные на

0: Майкл Джексон звучал только что с легендарным треком «Black or White». В клипе на эту песню использовали компьютерную графику, революционную для 91 года. Плавный переход лиц людей разных рас и национальностей друг в друга. Сейчас нам подобные эффекты кажутся чем-то самим собой разумеющимся, а тогда это действительно производило фурор. Тем временем на часах почти 4, пятница продолжается, и музыка вместе с ней. Вы на Компас FM, с вами я, Дарья Ветрова, и давайте узнаем, кого же мы услышим в ближайшее время. И это будут «Руки вверх».
1: Ты назови его, как меня, и так люби, как меня любила.
0: До этого споет Кэти Перри. А раньше всех услышим «Високосный год».
2: Чтобы она не сказала, чтобы я не ответил ей.
0: Эта композиция прозвучит после выпуска новостей.
3: В Минске 16 часов.

0: Самое время узнать, что же нового успело произойти в стране и в мире. Об этом нам расскажет Ирина Журавлик. Ира, привет! Ну что, какие новости?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире сейчас я расскажу о финише уборочной кампании в стране и сколько намерен сократить рабочих мест Volkswagen.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Чуть более процента зерновых осталось убрать в стране, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, на сегодня весь намолот с учетом рапса 9 миллионов 159 тысяч тонн. Первая стартует Минская область с ее показателем 2 миллиона 409 тысяч тонн. Вторая – Гродненская. Там он достиг 1 840 тысяч тонн. И тройку замыкает Брестская область. В ней собрали 1 671 тысячу тонн зерна. А уже за ними идут Могилевская, Гомельская, Витебская области. Там намолотили почти от 950 тысяч до 1 200 000 тонн. 6 тракторов подарят лучшим аграриям страны, пишет СБ «Беларусь сегодня». Это мини-сельхозтехника «Беларусь-132Н» с прицепами и комплектом навесного оборудования. Событие завершит акцию «Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб», которая проходила на протяжении всей уборочной кампании. И первый такой мини-трактор вручат законному владельцу уже на завтрашнем празднике урожая «Дожинки» в Брестской области. Начальник вещевого управления Министерства обороны проведет прямую телефонную линию завтра, номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Volkswagen сократит 50 тысяч рабочих мест, пишет Белта. Эта инициатива – часть плана по реструктуризации, предложенного концерном. Документом предусмотрено увольнение персонала по всему миру, в том числе и сокращение модельного ряда почти наполовину. В этой связи затраты на реструктуризацию могут достигнуть 10 миллиардов евро. Отмечается, что план будущего создает условия для того, чтобы сделать автоконцерн и его бренды более эффективными, конкурентоспособными, а также перспективными.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске обещают дожди, местами, возможно, гроза и до плюс 15. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: 16:15 на часах, до конца рабочей недели совсем чуть-чуть, но все равно стоит сделать паузу, чтобы дождаться вечера в хорошем настроении и полными сил. С вами Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова, и я уже готова рассказать о ближайших музыкальных планах. Скоро у нас появится группа Любэ.
1: Где теперь? Вы теперь далеко.
0: До этого споет группа Рейман. А раньше всех услышим Александра Шевченко.
2: А что еще, если не это?
0: А что еще, если не это, он нам расскажет после небольшой рекламы.
3: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Добрый пятничный вечер. Предлагаю встречать его вместе в компании любимых исполнителей. Это Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова. И понимаю, что в конце недели не хочется загружать себя чем-то сложным и умным, но мне не терпится поделиться тем, что я сейчас прочитала. Врач подсказала, как за 10 минут в день можно предотвратить деменцию. И это любое освоение новых навыков или изучение чего-то нового, например, новый язык, вязание или игра на музыкальном инструменте. В общем, вариантов очень много. Все потому, что обучение требует внимания и активного запоминания. И благодаря этому мозг постоянно практикуется. Так что обучение и стимуляция мышления на протяжении всей жизни помогают создать когнитивный резерв, который с возрастом способен сделать мозг более устойчивым. И на самом деле 10 минут в день – это, по сути, так мало. Мы тратим время иногда на такую ерунду, а если направить его в правильное русло, вот можно стать намного умнее, здоровее и когнитивнее. Ну а сейчас расскажу вам о том, кого мы услышим на Компас FM в ближайшее время. И это будут группа Любэ, группа Рэймон, а раньше всех Вячеслав Бутусов и группа Юпитер. Ну а пока узнаем, что у нас происходит на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: Где уже успели собраться пробки, и Яндекс.Карты показывают, что в Могилеве это Пушкинский проспект от проспекта Димитрова до улицы Габровской, проспект Мира от Крыленко до Ленинской и сама Ленинская от АЗС до Тимирязевской. В Витебске пробка на улице Ленина у пересечения с улицей генерала Белобородова и еще проспект Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Минске уже шестибалльная загруженность. Вот что значит пятница. Около 20 минут придется постоять на Партизанском проспекте от Центральной до Ангарской. Больше 10 минут на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина. Столько же примерно на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Энгельса.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про гранат. Вы узнаете, почему его называют королем фруктов, ну и, конечно, о полезных свойствах.
1: «Здоровый день».
2: Люди давно заметили главный королевский атрибут граната, который растет на самой верхушке фрукта и очень похож на корону. Даже на легендарном Олимпе гранаты были любимым кушанием богов. Однако не только личные связи с богами сделали гранат королем фруктов. Богатый витаминный состав только подтверждает его титул. Особую пользу ярко-рубиновый плод несет для сердца и кровеносной системы. Результаты исследований израильских медиков, опубликованные в медицинском журнале Clinical Nutrition, показали, что употребление свежевыжатого гранатового сока эффективно очищает кровеносную систему от холестериновых бляшек. Также у участников исследований, которые употребляли как сок, так и мякоть, замедлялись окислительные процессы, влияющие на появление атеросклероза. Научно доказано влияние граната и на старение клеток. Особые молекулы, попадая в организм, держат в тонусе транспортную систему, которая снабжает наши клетки необходимыми веществами. Благодаря этому они медленнее стареют. Полезен сок граната и для беременных. Исследования с участием 78 женщин показали более сформированный мозг у новорожденного и лучшее кровоснабжение нервных клеток. Главным условием было выпивать всего один стакан гранатового сока в день. Содержащийся в нем витамин В12, или как его еще называют красный витамин, помогает в кроветворении и формировании ДНК, а еще ускоряет рост клеток и укрепляет иммунитет. Также благодаря большому количеству аминокислот улучшается аппетит и работа пищеварительной системы. Кроме того, гранат – неплохое профилактическое средство от онкологических заболеваний. За это отвечает особое вещество под названием урлетин. Исследователи из Индии проверяли его влияние на раковые клетки. Опыты показали, что это вещество не только подавляет деление вредных клеток, но и снимает воспаление. А испытание урлетина на мышах показало увеличение продолжительности жизни грызунов на 40%. 5%. Ну и, конечно, витамины А, В, С, целый ряд минералов и других этих полезных веществ только подтверждает уникальность этого фрукта.
1: Здоровый день!
2: Однако есть у него и минусы, хоть и немного. Зерна граната в умеренном количестве безопасны почти для всех. Однако сок может принести вред при язве желудка и гастрите с повышенной кислотностью. Также сок очень желательно разбавлять водой, чтобы не раздражать слизистую желудка. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу.

Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: с Компас FM.
1: Мне вот пришла смс-ка от МЧС, что ближайшей ночью и завтра днем будет сильный ветер, и чтобы я была осторожнее. Думаю, вам тоже пришло такое сообщение. Интересно, что на сегодня вообще передавали торнадо, но, как мы видим, все обошлось. Вселенная жалилась над нами, и это прекрасно. Можно более-менее хорошо провести этот пятничный вечер. А пока что предлагаю наполнять его классной музыкой. Для этого с вами Компасов. Меня зовут, напомню, Дарья Ветрова. И дальше в эфире прозвучат группа «Добро», группа «The Script», а раньше всех «Nautilus Pompilius». Все это ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Какая обстановка на дорогах, нам сейчас покажут Яндекс.Карты. И по информации сервиса, в Могилеве пробка на проспекте Мира от Тимирязевской до Ленинской. Также две пробки на Пионерской и Ленинской от Лепешинского до проспекта Мира и в обратном направлении. И еще медленно движется Первомайская от Лепешинского до проспекта Мира. Что касается Витебска, здесь довольно плотное движение. Движение на улице Ленина от Замковой до генерала Белобородова, также на Замковой у пересечения с Ленина и стоит проспект генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Ну а в Минске уже семибальная загруженность. 10 минут проведете на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта, 7 минут на МКАД от Игуменского тракта до лейтенанта Кижеватова и больше 20 минут пробка на Янке Купалы из Сторожовской от Интернациональной до проспекта Машерова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний

0: На часах почти 7, пятничный вечер в самом разгаре. Пусть он у вас продолжается прекрасно, и пусть рядом будут любимые хиты. Для этого оставайтесь подольше на Компас FM. Сейчас я как раз расскажу, кого услышим в ближайшее время. Это будет Сергей Трофимов.
1: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим.
0: До этого группа Queen. А раньше всех ждем город 312.
2: Было, есть и будет, а друзья только самое лучшее.
0: Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся уже в понедельник. Желаю вам атмосферной пятницы и классных выходных.
3: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Но напоследок нужно обязательно узнать о событиях, которые успели произойти в стране и в мире. Об этом нам расскажет Ирина Журавлик, она уже в студии. Ира, привет! Ну что, какие новости?
1: Привет, Даша. Сейчас я расскажу, какие страны намерены посетить посланники президента США и о танцплощадке в Минске.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер посетят Москву и Киев в эти выходные, пишет Белт. А как указано в соцсети X, цель их визита – переговоры о прекращении войны. Однако, по сообщению ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информацию о возможном визите американских представителей не стоит пока анонсировать. Если переговоры проведут, а о них проинформируют. Китайские видеоблогеры прибудут в Беларусь в понедельник, пишут Минск Новости. Это один из первых крупных проектов нацагентства по туризму, направленных на продвижение туристического потенциала нашей страны за рубежом и привлечение иностранных путешественников. Так, в блок-туре у зарубежных гостей знакомство с замками, усадьбами и дворцово-парковыми комплексами. А кульминация этого маршрута станет ночь в Мирском замке. Также блогеры посетят нацпарк Припятский, заказник озер и музей под открытым небом, линия Сталина и другие объекты. Совместные работы поисковых подразделений Беларуси и России в Гродно завершились, рассказали в Минобороны. В них принимали участие военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Беларуси и 90-го отдельного специального поискового батальона России. Так, на трех поисковых объектах были найдены в совокупности 7 останков военнослужащих Красной Армии. Также среди находок личные вещи, фрагменты обмундирования и оружия. Останки воинов передаются в местный сельсовет и райсполком, который принимает решение о месте их перезахоронения, а найденные предметы отправятся в ближайший военкомат. И последняя танцплощадка под открытым небом развернется у столичного дворца спорта завтра, пишут Минск Новости. Организаторы подготовили развлекательную программу с участием популярных артистов и музыкальных коллективов. А еще посетителей ждут дегустации чая и призы. А самый стильный гость получит суперприз от Слонимского мясокомбината. Мероприятие начнется в 17 часов. Вход свободный.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске обещают дожди, местами возможна гроза и до плюс 15. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM».
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные, вы их заслужили.

их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: вечера. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM. Дискотека 90.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные, вы их заслужили.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске возможен дождь и до плюс 20. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Всегда по пути. Компас FM.
2: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.